dinero.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Ледяной взгляд, челюсти сжаты, я воин с самого детства. Любишь делать меня виноватой, но я не причина, а следствие. За твой безразличный тон, за мою к тебе слабость, за то, что ты оказался пустой, как дешевый.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны. Главные темы, которые были озвучены президенту, о мероприятиях военной подготовки, складывающейся обстановка вокруг страны, помощь аграриям со стороны ВС в период уборочной кампании. Около 1000 машин будет задействовано в перевозке зерна во время уборочной в Могилевской области, рассказал председатель облисполкома Анатолий Исаченко. К слову, в регионе 210 зернотоков и зерносушильных комплексов, из них 205 исправны, 2 находятся на ремонте, 3 планируют консервировать. Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. На встрече присутствовали специалисты городских служб. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на контроль все обращения. На Бобруйской ТЭЦ-2 проходит важный этап модернизации. Специалисты приступили к реконструкции трансформатора связи. В ходе работ будут обновлены устаревшие элементы, внедрены современные решения. Бобруйчанка Нина Савина стала одной из первых чемпионов страны по легкой атлетике 2026. Накануне на стадионе «Динамо» начался главный внутренний старт сезона. Первые медали были разыграны на дистанции 10 тысяч метров. Наша соотечественница справилась за 34 минуты 50 секунд. День военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. К праздничной дате в Бобруйске запланирована насыщенная программа. Подробнее в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В Быховском районе с 24 по 26 июля пройдет музыкальный фестиваль «Большая Барт-рыбалка». По традиции мероприятие развернется на базе отдыха на берегу Чигиринского водохранилища. Организаторы обещают насыщенную программу. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 51%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, наш прекрасный, самый любимый, самый замечательный город Бобруйск. Мы приветствуем вас.
1: Еще можно было бы сказать солнечное, но, увы, увы, к сожалению.
0: Ну, солнечное, солнышко просто так прячется где-то за облаками. Оно всегда солнечное. Ну что, с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Самое бодрое, самое утреннее шоу 2 в одном. И у нас сегодня, как всегда, интереснейшая тема. Мы поговорим сегодня про необычные фестивали. Ну, или фестивали, которые хочется побывать хотя бы раз в жизни.
1: Да, вот, например, в Испании есть такой праздник Ла Томатина. Раз в году улицы города превращаются в огромную арену для томатной битвы. За один час участники бросают друг друга десятки тонн спелых помидоров.
0: Ну какое название? Ла Томатина, ё-моё. Да, ну, просто аж хочется пойти и кого-нибудь...
1: Пока тебе в лицо не прилетит Ла Томат.
0: Катание сыра с холма в Англии. С крутого холма запускают круг сыра, а сотни смельчаков бросаются за ним. Победителем становится тот, кто первым пересечет финиш, хотя сам сыр обычно оказывается быстрее всех.
1: Мне кажется, даже, ну, это логично физически, вот, ну, даже если, да, так посмотреть, как будто бы.
0: Да.
1: Ну, ладно. Фестиваль обезьян есть в Таиланде. Mm-hmm. Для нескольких тысяч обезьян накрывают настоящий праздник, стол из фруктов и овощей. И считается, что такой праздник приносит удачу и привлекает туристов.
0: Ну, привлекает туристов однозначно. Чемпионат по прыжкам через младенцев в Испании проводят. Во время старинного праздника мужчины в ярких костюмах перепрыгивают через младенцев, лежащих на матрасах. По традиции считается, что это приносит детям здоровье и удачу.
1: Что это такое?
0: Если успешно перепрыгивают мужчины, то здоровье и удачу. А если нет, то удачу. Да? Ну что, у нас в этом часу, конечно же, гороскопчик.
1: Немного будет хитростей.
0: Ну и интересные факты, поэтому погнали.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Ну что ж, самое время для гороскопчика. Овны, сегодня вам стоит направить энергию на завершение важных дел. Ваша решительность и активность помогут добиться результата.
3: Тельцы, день подходит для спокойных решений. Не торопитесь, прислушайтесь к советам близких и доверьтесь своему опыту.
2: Близнецы, ну а вас сегодня ждут интересные разговоры и неожиданные идеи. Главное, не упустить возможность узнать что-то новое.
3: Ракам сегодня лучше уделить внимание семье и личным отношениям. Искренний разговор поможет вернуть гармонию.
2: Ну, а уверенность львов сегодня привлечет внимание окружающих, поэтому используйте этот день для новых начинаний.
3: Девы, звезды советуют навести порядок в делах и планах. Маленькие шаги помогут приблизиться к большой цели.
2: У весов день располагает к творчеству и общению. Не бойтесь проявлять инициативу и делиться своими идеями.
3: Скорпионы, ваша интуиция сегодня особенно сильна. Прислушайтесь к внутреннему голосу, особенно в важных вопросах.
2: Стрельцов сегодня ждут приятные новости или новые возможности. Сохраняйте любопытство и открытость к переменам.
3: У козерогов хороший день для планирования будущего. Ваша дисциплина и терпение помогут сделать правильный выбор.
2: Ну а необычные идеи водолеев сегодня могут привести к интересным результатам. Не отбрасывайте даже самые смелые мысли.
3: А рыбам подходит день для отдыха, творчества и восстановления сил. Уделите внимание тому, что приносит вам радость.
2: Ну а мы, как всегда, слушаем хорошую музыку, наслаждаемся и двигаемся дальше.

0: Пора в Ома! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.
3: Всем привет, с вами Олеся Евстигнеева. Слушайте мои песни на радио Зефир FM.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что ж, немножко веселой информации вам расскажем. Сегодня мы рассказываем про всячески интересные фестивали. И вот, например.
1: Чемпионат по метанию мобильных телефонов в Финляндии.
0: Вот, как вот зажрались, а?
1: Да, участники пытаются забросить старые телефоны как можно дальше. Побеждает не тот, у кого гаджет дороже, а тот, кто обладает самой сильной рукой.
0: Молодцы, конечно. Но мы за них рады, но не от всей души. Чемпионаты по храпу. Вот это мое! Вот это я бы, да. Да, в необычном конкурсе оценивают не только громкость, но и оригинальность храпа. Победителей выбирает специальное жюри. Я думаю, что я бы даже в жюри мог быть.
1: А участников как-то еще усыпить же нужно для того, чтобы они...
0: Да, топала.
1: Хотя у вас у мужчин нет проблем со сном. Вот только вот подушка, все, сон 50-й уже.
0: Просто день до этого покопал какие-нибудь траншеи, и все, вперед.
1: Чемпионат по игре камень, ножницы, бумага.
0: О, интересно.
1: Да, участники со всего мира приезжают, чтобы выяснить, кто станет самым лучшим в этой игре.
0: Были времена, когда-то я был непобедим просто почему-то. Да. Чемпионат по подводному хоккею в Великобритании. Игроки в масках и ластах гоняют шайбу по дну бассейна, задерживая дыхание и постоянно всплывая за воздухом. Ну, интересно.
1: Слушай, интересно.
0: Добавляет интриги, так сказать.
1: Надо у наших ребят из «Динамошенника» спросить, не могут ли они так же.
0: Да, да.
1: Итак, чемпионат по жонглированию бензопилой. Ужас какой. Слушай, даже звучит небезопасно. Опытный артисты демонстрируют невероятные номера с работающими, господи, представляешь, работающими агрегатами.
0: Да, интересно, сколько там безруких, безногих. Фестиваль прыжков через КОС в Турции, да, во время народных гуляний участники демонстрируют ловкость, перепрыгивая через животных, украшенных праздничными лентами. Это старинная традиция некоторых регионов. Вот так.
1: А ты представляешь, насколько там козы уже привыкшие, что через них прыгают?
0: Ой, такие, ну давайте, господи, вешайте ленточки опять. Эти люди, это что-то.
2: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что ж, а у нас хитрость дня.
1: Итак, чтобы одежда меньше мялась, советуют в чемодане скручивать их рулоном.
0: О, кстати, да, я слышал такой прикол.
1: Да, я вот не проверяла, но мне прям интересно.
0: Ну, нужно попробовать, однозначно.
1: Сегодня я знаю, чем
0: заниматься. Все, мы в путешествии. Итак, чтобы убрать следы от кружки на деревянном столе, попробуйте прогреть пятно феном. Очень опасно. Очень опасно. Ну, потому что можно перегреть немножечко, и потом вообще все запузырится.
1: А, ну да, кстати. А я вот хотела уже пробовать, ладно. Но я все равно проэкспериментирую.
0: Ну, я уже просто экспериментировал, поэтому не советую, да.
1: Но чтобы нож дольше оставался острым, советуют не мыть его в посудомоечной машине.
0: А, даже так? Ну, есть точилки, если что.
1: А что не так? Не понимаю.
0: Тупится, наверное.
1: Водой?
0: Да, наверное.
1: По-моему, вода, наоборот, должна там все точить. Там, как,
0: например, не знаю, у меня точилка есть, я натачиваю ножи. Все нормально работает. Если одежда пахнет дымом, развесьте ее рядом с миской уксуса на несколько часов.
1: Она будет пахнуть уксусом. Если рассыпалась пудра или тени, их можно восстановить капли спирта.
0: О, так вот.
1: Это тоже можно попробовать.
0: Если обувь натирает пятку, натрите ее, это место, сухим мылом. Вот так вот.
1: Ну, она как будто бы не пятку, а там чуть выше уже натирает.
0: Ну, кого как. Смотря какая обувь.
1: Просто нужно размер в размер покупать, а не меньше, как обычно.
0: Ну, кстати, иногда новая обувь, и даже когда размер в размер, там шовчик какой-нибудь натирает.
1: Ну да.
0: Поэтому лучше...
1: Натереть всю ногу.
0: Да.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни – всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламный.

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. Более 750 тысяч рублей из спецфонда президента направят на поддержку одаренной и талантливой молодежи. Распоряжение подписал Александр Лукашенко. Стипендии главы государства назначены 197 студентам вузов. Грант премии с присвоением звания лауреата удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. В Беларуси запустили крупный проект по поддержке мясомолочного бизнеса в регионах. Отечественные компании за пределами Минска смогут получить долгосрочные ресурсы сроком до 15 лет. Сумма финансирования до 150 миллионов рублей под 6,5% годовых на первом этапе. Деньги выделяют на важные инициативы. Это может быть выпуск кормов или лечебного питания. В молочной – производство сыра чеддер, сухих смесей для дальнего экспорта и детских продуктов по строгим международным стандартам. США ввели 50% пошлины на большинство канадских товаров. Поводом стала дискриминация американских автомобилей и молочной продукции на рынке. Новые тарифы вступят в силу через 30 дней и не затронут поставки калийных удобрений и критически важных минералов. К слову, в Белом доме рассматривают возможность введения налогов на изделия еще 60 государств. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 27 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 51%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, а мы продолжаем. Возвращаемся к вам благополучно. Уже 9 часов и 9.05, так сказать.
1: Да. Итак, фестиваль сырых яиц есть в Америке. Вот участники соревнуются в различных конкурсах с этими, собственно, яйцами. Бросаются их, ловят, пытаются пройти задание, не разбив главный инвентарь. Как тебе?
0: Нормально. Такое... Нормально. Интересно. У меня такой фестиваль каждый раз, когда я еду после магазина. Главное не разбить яйца. Фестиваль крапивы в Англии. Участники соревнуются в поедании крапивы, а также проводят конкурсы, посвященные этому колючему растению. Ну, такое себе.
1: Да,
0: еще тоже. Бы варенье из крапивы бы сделали бы тоже мне.
1: Итак, фестиваль замороженных волос в Канаде.
0: Вот так вот, ничего
1: Господи,
0: себе.
1: Господи, участники в сильный мороз специально намокают, чтобы волосы покрасились ледяными скульптурами. И, собственно, побеждает самый необычный ледяной образ.
0: Вот это да. Вот
1: да, потом больнички, да, лежат?
0: Да
1: с
0: нет,
1: этими животными.
0: Потом они идут в теплую ванну, чашечка кофе и наслаждаются. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, пятиминуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и приметы, конечно, расскажем. Поэтому оставайтесь с нами, мы двигаемся дальше.
2: Так звучит город. Зефир FM.

0: Ну а мы продолжаем, у нас немножечко примет, сегодня в эфире, итак, 23 июля в народном календаре, это...
1: Анатолий Громоносец.
0: Ну так вот,
1: Анатолий,
0: все. Толик, сегодня день Толика Громоносца,
1: вот. Зачем вот. Только гром носит?
0: Да, вот именно, оставь ты этот гром дома, господи, что ты его таскаешь за собой каждый день?
1: Потому что все мужчины-мальчишки в душе.
0: Да, громоносцы.
1: Может, Гарри Поттера пересмотрел.
0: Ну, не исключено, да.
1: Итак, на Руси в этот день обращали внимание на гром и погоду, считая, что по ним можно предсказывать будущие дни. Поэтому, да. Если гром гремит долго и громко, ждали затяжных дождей. А если он совершенно далеко и тихо, считалось, что дождь скоро закончится.
0: Угу, вот так вот.
1: То есть вообще без вариантов дождь в любом случае будет.
0: Ну, да. Сегодня вообще не громыхало, поэтому вполне возможно, что и не будет. Пчелы активно жужжат и покидают ульи к жаркой погоде. В этот день было принято готовить снасти и отправляться на рыбалку.
1: Ну, также старались наблюдать за погодой, заниматься домашними делами, готовиться к рыбалке, собирать травы и ягоды.
0: Ну, что старались не делать? Вот начинать большие ссоры нежелательно было, лениться и откладывать дела. Ну, а также игнорировать приметы природы.
1: А начинать маленькие ссоры можно?
0: Маленькие можно.
1: Просто ведь не сказано, тогда пойду поссорюсь
0: по-маленькому. Главное, не до драки, да.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
3: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
4: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
3: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
6: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы вернулись к вам, чтобы рассказать немножечко интереснейших новостей, которых для вас накопали. В Беларуси стартует творческий проект «Зубр объединяет поколения». Сотни работ станут частью музея в Бресте. Организаторами инициативы выступили молодежные советы при Палате представителей и Совете Республики Народного собрания Республики Беларусь при поддержке Брестского облсполкома. Проект призван подчеркнуть, что преемственность и сотрудничество поколений – это реальная сила, определяющая развитие и будущее государства. Вот так вот, такой вот замечательная инициатива произойдет. В Брестском районе.
1: Итак, совсем скоро произойдет уже главное событие предсезонки. Традиционно, собственно, на нашей Бобруйской арене пройдет международный турнир по хоккею с шайбой на кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета.
0: Ура!
1: Пройдет он, кстати, с 5 по 7 августа. В турнире примут участие 4 команды. Это, конечно же, наш всеми любимый родненький «Динамошенник».
0: «Динамошенник» вперед!
1: «Крылья Советов» из Москвы, «Стальные лисы» из Магнитогорска и «Тайфун» из города Владивосток. Начало матча, кстати, в 17:00 будет.
0: Ну, конечно же, будем болеть за наших ребят. У нас новый состав, много новых ребят.
1: Ну и в прошлом году, собственно, за нами-то кубок у нас, точнее, остался. Поэтому
0: в этом году тоже останется у нас. Ну что, а вниманию бобруйчан, изменится расписание автобусов номер 5 и номер 18А. С 27 июля 2026 года прекратится выполнение нескольких вечерних и ночных рейсов по маршруту «Машиностроительный завод» Приберезинская. В расписании больше не будут значиться следующие отправления: от остановочного пункта «Машиностроительный завод» в 22:46 и в 0:24, от остановочного пункта «Приберезинская» в 23:36, маршрут номер 5 от улицы Наумова до улицы Дзержинского с 27 июля переходит на работу в тестовом режиме, добавлены дополнительные рейсы, ну и, конечно же, более подробная информация у нас в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск», подписывайтесь обязательно.
1: А также в Бобруйске отметят день военных морского флота. Угу. К праздничной дате в Бобруйске запланирована программа при участии Бобруйской городской организации Белорусского союза военных моряков. В 9 часов, конечно же, для представителей организации, жителей и гостей города проведут экскурсию по музею Днепровской военной флотилии. А также пройдут там построение личного состава и, что еще, в 11 часов по традиции возложат цветы, а после 12 часов на пляже у санатория имени Ленина пройдет спуск на воду венка в память о погибших моряках и кораблях.
0: Вот так вот, такой вот праздник, поэтому наших морячков заранее поздравляем. Ну и, конечно, двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси презентовали электрический кроссовер Voya Courage нового поколения. Наша страна стала первым экспортным рынком для модели. Габариты обновились. Длина 4810 мм, колесная база 2925. Полноприводная версия выдает до 551 лошадиной силы. Запас хода достигает 910 км, а максимальная емкость батареи 112 кВт-часа. В оснащении OLED-экран на 15,6 дюйма, проекция Архут, дисплей с дополненной реальностью на лобовом стекле. Адаптивная подвеска регулирует жесткость в реальном времени и система LFC – фирменная технология для повышенной устойчивости. В интерьере панорамный люк и двухрежимный холодильник в центральном подлокотнике. Ориентировочная стоимость за топовую модель – $50 000.
1: Про машины для людей.
2: Cadillac возвращает кроссовер XT6. Сборку планируют запустить следующей весной. Новый внедорожник создадут на базе актуальных моделей концерна по аналогии с прежней версией. Возможны два варианта двигателя – четырехцилиндровый на 2,5 литра и 330 лошадиных сил, либо V6 объемом 3,6 литра. Выпуск наладят на заводе в Теннесси. Сейчас там собирают электрические кроссоверы Cadillac. Предприятие ранее получило крупные инвестиции. Часть средств направят на разработку нового двигателя внутреннего сгорания. Технические характеристики новинки пока не раскрываются.
1: Дай газу!
2: На аукцион выставят Ferrari F50 1995 года. Одним из ее владельцев был Майк Тайсон. К машине прилагается автограф боксера и пара его перчаток Everlast. Это отдельный артефакт. Суперкар имеет пробег около 10 тысяч километров. В комплектации съемная панель крыши, фирменные сумки, руководство и памятная книга о модели. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем V12 объемом 4,7 литра на 520 лошадиных сил. Разгоняется до сотни за 3,7 секунды. Последний раз машину продавали в 2022 году за $4,6 миллиона. Сейчас эксперты оценивают лот до 9 миллионов, почти вдвое дороже.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Просили домой прийти ровно минута в минуту, может выглядеть слишком официально. Небольшое опоздание на 10-15 минут часто воспринимается нормально.
1: А я думала, в 5 утра ты уже там дзынь.
0: Добрый вечер.
1: Пришли, да. Не трогайте еду руками без необходимости. Господи, кто-то такое... То есть кто-то позволяет себе такое только в Португалии.
0: Да, ну и слушай, есть же страны, где есть такая традиция. Есть руками, например.
1: Ну да, вдруг опять-таки перепутали.
0: Да, да, да. Не отказывайтесь от угощения сразу. Если вам предлагают попробовать домашнюю еду, сладости или напиток, лучше сначала принять предложение. Отказ может показаться холодностью. Вот так вот.
1: Ну, чуть-чуть там что-нибудь надломить, там попробовать.
0: Спасибо, очень было вкусно.
1: Заберите мне с собой. Ну, можно с собакой ходить в гости. Собаки все любят есть.
0: А если даже собака отказывается есть?
1: Заверните ему с собой.
0: Муж все съест дома.
1: Не забывайте про спасибо и пожалуйста, собственно. И слово, значит, аригадо, если говорит мужчина, и аригада, если говорит женщина, очень важны в повседневном общении.
0: Вот так вот. Не отказывайтесь от общения с соседями. Португальцы любят короткие разговоры о погоде, семье, новостях. Пара минут беседы – это проявление уважения.
1: Ну и не забывайте, Португалия живет медленно. Здесь ценят не скорость, а качество жизни. Неспешные прогулки, разговоры, кофе на террасе. Вот это вот все, собственно, нужно придерживаться.
0: У меня такое ощущение, что вся Западная Европа как-то так живет. Немножечко неспешно. Сиесты там
1: возможно,
0: всякие у них.
1: Кстати, да.
0: Ну, вот такие вот, значит, у нас немножечко традиции сегодня этикета из Португалии. Ну, а мы двигаемся дальше и продолжаем слушать нашу хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

любовь за сладости, простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

убирает боль. Дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза. Я не хочу назад.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса в Беларуси убраны с 16% площадей. В стране намолочено 1 миллион 330 тысяч тонн зерна, средняя урожайность выше 41 центнера с гектара. Параллельно в хозяйствах идет заготовка кормов. Сена запасено 399 тысяч тонн, силоса 333 тысячи, сенажа более 10,5 миллионов тонн.
0: Новости спорта.
1: С 5 по 7 августа Бобруйск-арена превратится в эпицентр хоккейных баталий. В четвертый раз город на Березине примет международный турнир на кубок председателя горисполкома. В состязании примут участие «Динамо-Шинник», «Тайфун» из Владивостока, «Московские крылья Советов», «Стальные лисы» из Магнитогорска. С датами проведения игр можно ознакомиться на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Два трамвая столкнулись на мосту в центре Роттердама. В результате аварии один из пассажирских транспортов сошел с рельсов. Также оказались повреждены два автомобиля. Пострадали 15 человек, один из которых получил серьезные травмы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Причины происшествия устанавливаются.
0: Вот это да!
1: 96-летнюю женщину признали старейшим блогером-кулинаром. У нее 3 миллиона подписчиков. Рецепты она записывает вместе со своим внуком. Пенсионерка занялась съемками 3 года назад. Все блюда она берет из собственной кулинарной книги. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 51%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну а мы продолжаем. 10:05 на наших часах. И с вами все так же Юль Гладкова.
1: И также Рома Вакс. И мы говорим вам снова доброе утро, четверг. Напоминаем вам, 23 июля уже.
0: Да, и сегодня мы вам рассказываем про интереснейшие фестивали, которые проводятся во всяческих разных странах. Вот, например, в Австралии фестиваль арбузов. Гости соревнуются в бросках арбузов, в поедании фруктов и создают необычные скульптуры из огромных ягод. Вот так.
1: Короче,
0: вот
1: все, что съесть не могут, потом делать скульптуру.
0: Да.
1: Итак, фестиваль огненных шаров в Сальвадоре есть. Участники бросают друг в друга специальные огненные шары из ткани и глины. Традиция связана с местной легендой о древнем извержении вулкана. Слушай, ну это как будто бы опасно.
0: Ну да, сколько городов было сожжено во время этих фестивалей, да?
1: Да, да, такое себе.
0: Фестиваль летающих фонарей в Таиланде. Тысячи бумажных фонариков одновременно поднимаются в ночное небо. Люди загадывают желания и верят, что свет уносит проблемы.
1: Ой, ну это
0: красиво.
1: Да, это здорово,
0: в Китае
1: это
0: там,
1: красиво.
0: По-моему, тоже такое сделали. Mm-hmm. Да, это
1: класс.
0: Прикольно.
1: А знаешь, что еще проблемы уносит?
0: Так.
1: Хорошая музыка.
0: Совершенно верно. И мы вам ее дарим.
2: Включайся.

0: Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик повторим для тех, кто сегодня его не услышал. Овны, сегодня вам стоит направить энергию на завершение важных дел. Ваша решительность и активность помогут добиться результата.
2: Тельцы, день подходит для спокойных решений. Не торопитесь, прислушайтесь к советам близких и доверьтесь своему опыту.
1: Близнецы, вас сегодня могут ждать интересные разговоры и неожиданные идеи. Главное, не упустить возможность узнать что-то новое.
2: Раки, сегодня лучше уделить внимание семье и личным отношениям. Искренний разговор поможет вернуть гармонию.
1: Львы, ваша уверенность привлечет внимание окружающих, поэтому используйте этот день для новых начинаний.
2: Девы, звезды советуют навести порядок в мыслях. Маленькие шаги помогут приблизиться к большой цели.
1: Весы, день располагает к творчеству и общению. Не бойтесь проявлять инициативу и делиться своими идеями.
2: Скорпионы, ваша интуиция сегодня особенно сильна. Прислушайтесь к внутреннему голосу, особенно в важных вопросах.
1: У стрельцов сегодня возможны приятные новости или новые возможности. Сохраняйте любопытство и открытость к переменам.
2: У козерогов отличный день для планирования будущего. Ваша дисциплина и терпение помогут сделать правильный выбор.
1: Водолей, необычные идеи могут привести к интересным результатам. Не отбрасывайте даже самые смелые мысли.
2: Рыбы, день подходит для отдыха, творчества, восстановления сил, поэтому уделите внимание тому, что приносит вам радость.
1: Ну а нам радость приносит наша хорошая музыка, и мы ее слушаем и двигаемся дальше.
0: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что же, мы продолжаем. У нас интереснейшие новости. Например, в США научились снимать торнадо изнутри с помощью дронов. Американские ученые протестировали сверхпрочные беспилотники, способные залетать прямо в эпицентр стихии, выдерживать ураганный ветер со скоростью свыше 350 км в час. Устройства снимают уникальные кадры внутри воронки и собирают ключевые метеоданные – скорость ветра, давление, температуру и влажность. Эта технология поможет лучше изучить природу смерчей и сделать системы раннего предупреждения еще точнее, чтобы спасать тысячи жизней. Ну, молодцы.
1: Есть даже смельчаки, которые и никто им там
0: и
1: не
0: без
1: нужен.
0: Дронов, да. Сами. Пойду посмотрю, что там изнутри интересно.
1: Итак, загадочный гул может звучать внутри слуховой системы. Некоторые люди годами слышат низкий гул. Представляешь? Похоже на работу мотора или трансформатора. Ничего себе.
0: Тебе скажу, что некоторые даже голоса слышат.
1: Ну, это уже такое себе. В общем, 28 жителей изучили с такими вот жалобами. И, собственно, ничего такого-то и не подтвердилось, что у них особо чувствительный слух. Просто вот возникает у них в слуховой системе какой-то там синус, как они это говорят, низкочастотный, и все, и вот это...
0: Да, такое себе постоянно жить с гулом в голове.
1: А как спать? Тоже. Да. Музыку слушать, ну такое себе.
0: Привыкаешь, наверное.
1: Наверное.
0: Во время испытательного полета британскому пилоту было настолько скучно, что он решил написать об этом в небе. В период двухчасового полета пилот британской авиакомпании решил немного подшутить. Он вывел фразу «I'm bored», «мне скучно», которую можно было заметить с помощью отслеживающих полетов. За штурвалом находился 20-летний инструктор по полетам. Вот так вот. Молодец.
1: Ну да.
0: Ну, вообще, в принципе, сообразить, как это можно фразу такую вывести, это, ну, интересно.
1: Не, ну, интересно, да, согласна. Но все же, почему человеку, которому настолько нечем заняться?
0: Летает на самолетах. Ну-ка, присмотритесь к нему. Это странно. Вместо того, чтобы лететь по назначению, он выписывает там не всякие говорит. Слова в воздухе.
1: А потом вот пассажиры сидят, да когда будет наш самолет?
0: Да, да, да, что такое, что случилось? Почему мы летаем кругами?
1: А ему скучно, видите ли.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу, но это не повод расстраиваться.
1: Вот именно. Почему все? Да потому что завтра мы с вами снова услышимся, а завтра уже пятница.
0: А это ура, ура, ура!
1: Да, уже выходной. Вот, тем более, кстати, в субботу будет игра, я так понимаю, да? Динамо-шинника.
0: Да, по-моему, с кем-то 25-го,
1: там
0: должна
1: да.
0: быть, да.
1: Товарищеский
0: плюс
1: еще
0: погода, кстати, хорошая.
1: Вот,
0: тоже
1: поэтому...
0: будет воскресенье, так солнечно даже.
1: Неделя дождей закончилась, и прошла она для нас нормально, мягко, можно так сказать.
0: В принципе, не такая уж и там прям дождей, неделя.
1: И не прям не неделя даже.
0: Ну, в общем, что, желаем вам, конечно же, хорошего, продуктивного, отличного рабочего дня, и пусть он пролетит как одно мгновение.
1: Да, ну и, конечно же, хорошего.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Золото полей. В Беларуси продолжается уборочная. Погода не стала помехой. Дожди то и дело останавливают комбайны, заставляя переждать. Однако простаивать нельзя. Планка этого года свыше 11 миллионов тонн зерна. И чтобы ее взять, сделать нужно все. Ведь свой урожай – это наша продбезопасность.
0: Криминал.
1: Маги из интернета выманили у жительницы Ашмян порядка 35 тысяч рублей. Экстрасенс требовал у женщины солидную плату за сеансы и оформил на нее виртуальную карту для финансовых махинаций. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: В мире.
1: В США зафиксирован рекордный уровень заболеваемости корью за 35 лет. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Южной Каролине, Юте, Техасе, Флориде и Аризоне. Причины вспышки – снижение уровня вакцинации населения. На данный момент смертельных случаев не зафиксировано.
0: Детали.
1: На Солнце произошла мощнейшая за 2 недели вспышка. Она произошла на фоне общего повышения активности Солнца. Эксперты пояснили, данные процессы способны оказывать воздействие на Землю, но в настоящий момент не несут угрозы. Сохраняется высокая вероятность возникновения магнитных бурь. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 51%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему, точнее, уже Нелли Мята. Ну что ж, утреннее шоу уже завершило свое вещание. Теперь буду я с вами все эти 4 часа. Напомню, что сегодня четверг, 23 июля. Ну, мне кажется, это тот самый день недели, когда вот до выходных остается буквально один рывок. Но сил на него уже нужно где-то найти. Ну, мне кажется, это день официальный, день надежды на пятницу. Запасы кофе подходят к концу, а рабочий час начинает подозрительно затихать. Верный признак того, что коллеги тоже мысленно покупают или пакуют вещи для дачи или просто на диване лежать все эти выходные и отдыхать. Но все же утро, дорогие друзья. Вот, так что рабочий день только-только начинается, мы не расслабляемся, а хорошее настроение мы ловим, конечно же, на Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.by.
2: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, друзья, напомню, что сегодня бодрый четверг, 23 июля. Рабочая неделя вышла на финишную прямую. Ну, говорят, в четверг даже компьютерные мышки щелкают веселее в предвкушении выходных. Главное правило дня – никаких новых глобальных проектов после обеда. Сохраняем силы для отдыха. А впереди свежие новости и стопроцентные хиты здесь прямо сейчас на самой сладкой радиоволне. Мадонна, Мартик Черрис. Далее услышите Косту Лакосту и хит совместный от диджея Смэш и Артема Качера «Клатч». А с вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Оставайтесь, так как впереди много интересного. Расскажу, конечно же, про погодные условия, что сулят нам звезды гороскопа. И, конечно же, с 13 до 14 часов наша традиционная игра на Zephyr FM.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ну что ж, давайте же узнаем, что, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, четверг, 23 июля. Дожди, грозы и туман сегодня в Могилевской области. Температура воздуха поднимется всего до 22 градусов тепла. Облачно, но с прояснениями, без существенных осадков. Но ветер неустойчивый, от 3 до 8 метров в секунду. Но все же я бы зонтики далеко не прятала, но мало ли. Погода такая непредсказуемая, друзья. Ну а чтобы настроение у нас было бодрым и отличным, я советую оставаться на волне 95.4.
1: Это утро будет бодрым.

Ну что, сегодня, друзья, четверг, 23 июля, и очень интересный, необычный праздник, неофициальный, но, мне кажется, многим понравится. День дачника. Это, вы точно знаете, кому отправить это сообщение. Вашей маме, которая звонит строго между прополкой грядок и поливом кабачков. Соседу по участку, у которого огурцы всегда слаще и помидоры крупнее. Или тому самому другу, который уехал на 2 часика покосить траву. Еще в прошлую субботу, и с тех пор от него приходят только фотографии урожая. Ну что же, мне кажется, дачник не просто владелец 6.

0: как же без хита «Следа» Тони Дмитриенко. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Дисциплина и ответственность. Дмитрий Крутой обозначил ключевые приоритеты уборочной кампании. Накануне глава администрации президента посетил Осиповичский район. Участники встречи – представители Глузского и Бобруйского районов. В целом, все хозяйства области выходят на плановые показатели по комплексу сезонных работ. Сейчас перед регионом стоят две первоочередные задачи – собрать хороший урожай рапса и обновить зерносушильные комплексы.
0: Технологии.
1: В Беларуси создали фильтр пропускания низких частот для электротехники. Разработка прошла цикл испытаний и успешно поставлена заказчику в составе комплексного изделия. Отечественный продукт позволит снизить зависимость от импорта и укрепить конкурентоспособность нашей продукции.
0: В мире.
1: В столице Индии закрыли 16 станций метро из-за мер безопасности. Причина – протесты, которые возникли из-за утечки заданий национального вступительного экзамена в медицинские вузы. Власти аннулировали итоги испытаний, чем возмутили абитуриентов и их семьи. Протестующие требуют отставки министра образования и проведения реформы системы госэкзаменов.
0: Вот это да!
1: В школах Нью-Йорка преподавать старшеклассникам начнет робот-гуманоид. Благодаря системе идентификации андроид сможет распознавать учащихся и запоминать предыдущее взаимодействие с ними. Одна из особенностей разработки – речь с характерным акцентом западной части штата. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 51%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

Лето решило сегодня взять паузу, четверг, 23 июля. И паузу от жары, и укутала город в пасмурную серую дымку. Ну, кто-то скажет, погода для грусти. Но мы-то с вами знаем, что серый летний четверг – это идеальный повод выдохнуть. Солнце перестало плавить, асфальт исчезло. Это изнуряющая духота. А воздух стал немного более свежим и чистым. Мне кажется, это тот самый момент, когда можно наконец открыть окно машины или офиса настежь и не получить удар теплового воздуха. В такую погоду особенно уютно пить горячий чай со льдом. Да-да, вы не ослышались, именно так. Чтобы запотевал стакан снаружи, пока вы смотрите на такую серую погоду, и пускай этот день пройдет спокойно, без суеты и лишних встреч. Ведь впереди у нас только хорошая музыка, которая отлично ложится по шуму такого серого дня. 95.4 FM.

«Аравома». Монтажная пена всесезонная, 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В «Ома» все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на «Ома.бай». Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу, немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Итак, середина часа на Зефир ФМ. Напомню, что сегодня четверг, 23 июля. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа. А на сегодня советуют нам прислушиваться к коллегам. Они поделятся не только своим опытом, но и лайфхаками. Они точно пригодятся в самый неожиданный момент. Пусть утро будет расслабленным и легким, ведь вечером придется поднапрячься и хорошенько поработать. Только в процессе стоит контролировать мелочи. Они могут испортить весь результат. Ну, ближе к ночи у нас забушуют эмоции. Нам захочется признаваться в чувствах, дурачиться и просто наслаждаться жизнью. Так что позволяем себе это сделать. Ведь действительно крутых чувств будет, ну, немало. А верить гороскопу или нет, я на лимята говорю, как всегда. Это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 обязательно. И танцуем в такт трека «Дача» от Леонида Руденко. Включайся.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси презентовали электрический кроссовер Voya Courage нового поколения. Наша страна стала первым экспортным рынком для модели. Габариты обновились. Длина 4810 мм, колесная база 2925. Полноприводная версия выдает до 551 лошадиной силы. Запас хода достигает 910 км, а максимальная емкость батареи 112 кВт-часа. В оснащении OLED-экран на 15,6 дюйма, проекция Архут, дисплей с дополненной реальностью на лобовом стекле. Адаптивная подвеска регулирует жесткость в реальном времени и система LFC – фирменная технология для повышенной устойчивости. В интерьере панорамный люк и двухрежимный холодильник в центральном подлокотнике. Ориентировочная стоимость за топовую модель – $50 000.
1: Про машины для людей.
2: Cadillac возвращает кроссовер XT6. Сборку планируют запустить следующей весной. Новый внедорожник создадут на базе актуальных моделей концерна по аналогии с прежней версией. Возможны два варианта двигателя – четырехцилиндровый на 2,5 литра и 330 лошадиных сил, либо V6 объемом 3,6 литра. Выпуск наладят на заводе в Теннесси. Сейчас там собирают электрические кроссоверы Cadillac. Предприятие ранее получило крупные инвестиции. Часть средств направят на разработку нового двигателя внутреннего сгорания. Технические характеристики новинки пока не раскрываются.
1: Дай газу!
2: На аукцион выставят Ferrari F50 1995 года. Одним из ее владельцев был Майк Тайсон. К машине прилагается автограф боксера и пара его перчаток Everlast. Это отдельный артефакт. Суперкар имеет пробег около 10 тысяч километров. В комплектации съемная панель крыши, фирменные сумки, руководство и памятная книга о модели. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем V12 объемом 4,7 литра на 520 лошадиных сил. Разгоняется до сотни за 3,7 секунды. Последний раз машину продавали в 2022 году за 4,6 миллиона долларов. Сейчас эксперты оценивают лот до 9 миллионов, почти вдвое дороже.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано!

Ну что ж, друзья, напомню, что сегодня четверг, 23 июля. Ну и что ж, о чем мы поговорим? А поговорим о том, что психологи советуют, что дача лучше бесплатное приложение для медитации. Да, монотонная прополка, оказывается, сорняков снижает уровень кортизола, это стресса, лучше любого успокоительного. Здесь нет дедлайнов, горящих чатов и уведомлений, есть только вы и жужжание пчел, и ощущение полного контроля над своей маленькой вселенной. Если прямо сейчас ваши руки пахнут землей и свежей мятой, знайте, ваше психическое здоровье вне опасности. А если вы пока еще в городе, просто закройте глаза и представьте этот запах. Да и впереди у нас плейлисты самых теплых летних воспоминаний. Beer Wolf, один за всех, очень зажигательный хит, так что танцуем.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО акцентировала на возможности защиты Беловежской пущи. Внимание международного сообщества подчеркивается на экологических рисках, которые возникают вследствие возведения Польшей заградительного сооружения непосредственно на территории объекта всемирного наследия.
0: Город.
1: Лето, скорость, рок. В Бобруйске 14-16 августа пройдет мотофестиваль. На масштабное мероприятие съедутся свыше 300 участников, байкеры со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья. Участники промчатся по улицам города и направятся к мемориальному комплексу «Курган Славы» в деревне Сычково.
0: В мире.
1: Рыбоводы Армении протестуют у здания правительства, требуя решить проблемы с экспортом. Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбной продукции в Россию. Ограничения связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей. Накануне требования решить проблему сбыта урожая выдвинули армянские фермеры. Речь шла о проблемах с поставками помидоров и огурцов.
0: Вот это да!
1: Российские ученые разработали полимер, способный восстанавливать форму после повреждений. В ходе испытаний и последующего нагрева материал восстанавливал первоначальную форму. В составе покрытий он продлит защиту металлических материалов от разрушения и позволит сэкономить до 30% от расходов на предотвращение коррозии. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 51%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно? А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами Инна Ремята. Ну что ж, пришло время для нашей традиционной игры на Зефир FM в прямом эфире, друзья. И чтобы выиграть роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, напомню, адрес: улица Социалистическая, 125. Не проходите мимо, а зайдите и попробуйте свое любимое блюдо, азиатское либо итальянское. А если у вас не получилось, можно сделать как предварительный заказ, либо заказать свое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть те самые роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», ответьте на мой такой вопрос. А в каком году появились те самые аппетитные роллы Калифорнии? Отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 95-44.
1: 95.4 FM.

0: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, на календаре четверг, а это значит финишная прямая. На рабочей неделе уже совсем близко. И чтобы этот день пролетел незаметно, ну, предлагаю устроить себе маленький гастрономический отпуск прямо в эфире, ну, или дома. Сегодня такой день, есть и повод есть палочками. Именно японская кухня стала главным поставщиком эндорфинов для миллионов людей по всему миру. А знаете ли вы, что суши и роллы вообще не одно и то же? Суши – это порция риса с кусочком рыбы сверху, а ролл – это рулет из нори, где начинка спрятана внутри. Кстати, популярные Калифорния и Филадельфия, которым мы так любим заказывать на доставку, придумали вовсе не в Токио, а в Лос-Анджелесе. А само слово «суши» переводится как «кислый рис». Так что пусть ваш сегодняшний обед будет, ну, немного кислым, но определенно очень вкусным. Вперед, навстречу выходным. И, конечно же, продолжаю я на Лимята традиционный розыгрыш в прямом эфире на Зефир ФМ. А разыграем роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», где находится в центре города нашего Бобруйска. И там большой выбор итальянской и азиатской кухни, друзья. А чтобы прямо сейчас поучаствовать в игре и выиграть те самые роллы Калифорния, нужно ответить на мой вопрос. А сегодня он звучит так. В каком году появились роллы Калифорния? Свой ответ отправляйте на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже определится победитель.
1: Включайся.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, сегодня четверг, до конца дня осталось совсем немного, и самое время замедлиться. Знаете, что объединяет миллионы людей по всему миру сегодня за обедом? Любовь к японской кухне. То, что мы привыкли называть просто сушами, имеет богатейшую историю. Изначально это был способ консервации рыбы в Южной Азии. Мы ее пересыпали солью и рисом, укладывали под пресс из камней и хранили месяцами. А рис потом выбрасывали, а рыба была готова к употреблению спустя год. Кстати, имбирь, который всегда лежит на тарелке, нельзя класть сверху на рыбу. Он нужен только для того, чтобы очистить рецепторы между разными видами суши. А самый большой ролл в истории приготовили в России, еще в Екатеринбурге в 2009 году. Вот такие интересные факты мы знаем. Ну что ж, уже пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А приз – это роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской и итальянской кухни. А чтобы выиграть тот самый ролл Калифорния от суши-бара «Сушилка», нужно было ответить на мой вопрос. Сегодня я спрашивала, в каком году появились роллы Калифорния, друзья. А они появились в начале 70-х годов. Автором рецепта считают шеф-повара Ичиро Мошиту из Лос-Анджелеса. Ну и что ж, давайте же узнаем, кто же сегодняшний победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 43-52. Мы вас поздравляем, вы выиграли роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, немного позже. А остальные не расстраиваемся, ведь впереди целый рабочий день на самой сладкой радиоволне. Тем более завтра, в пятницу, также с 13 до 14 часов в прямом эфире у нас пройдет розыгрыш. Не упустите свой шанс.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко провел кадровый день. Министром архитектуры и строительства назначен Вадим Альшевский, министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. Новый чрезвычайный уполномоченный посол Беларуси в Таджикистане Александр Худалеев. В Мозамбике Юрий Николайчик.
0: Город.
1: До 14 августа в городе будет изменено движение автобуса номер 2. Причиной послужили работы по ремонту тепловой сети по улице Советской между Краснознаменной и Садовой. На этом участке маршрут будет проходить по Социалистической, Ленина, Пушкина, Войкова и далее по пути следования.
0: В мире.
1: На Сицилии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров. Несмотря на усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается. Усложняют ситуацию сильный ветер и аномальная жара. Пламя оставило после себя сотни гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше. Горят фермерские поля и оливковые рощи.
0: Вот это да!
1: Wildberries начал выплачивать компенсации за товары, которые сгорели на складе в Электростали. Директор маркетплейса сообщила, в первую очередь компании важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей, их более 88 тысяч. По словам создательницы онлайн-магазина, в течение суток деньги появятся на балансе продавцов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 51%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, друзья, сегодня четверг, середина недели уже позади, а до выходных рукой подать, завтра уже пятница. А значит, самое время отложить рутину и поймать летнюю волну, даже несмотря на пасмурную погоду. Так что остаемся мы на самой сладкой радиоволне, ловим музыкальную волну. Нюша, Полароид.
1: Дневной зефир.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: В темном коридоре вещи. Понятно, такси где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Ну что, четверг, 23 июля, в самом разгаре. И если вы успели урвать летом всего неделю отпуска, ну и уже вернулись к делам с ощущением, что у вас, ну не отдохнули вам, то вам не кажется. Неврологи предупреждают, короткие каникулы вредят здоровью. За 7 дней нервная система только начинает расслабляться, а потом получает жесткий стресс от резкого выхода на работу. И чтобы мозг по-настоящему перезагрузился, отдыхать нужно непрерывно. Минимум 4 недели. Так что те, кто сейчас греется до моря весь июль, это не роскошь, друзья, это врачебная рекомендация. А я, ребята, пока подменю вас у приемников, у самой сладкой радиоволны.
1: Сделано в Беларуси.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: что же, споры о пользе кофе не утихают по сей день, друзья. Да, поговорим о любимом напитке. Но у кофеманов сегодня есть отличный повод налить себе добавку. Новое исследование изучения сердца показало, что 5 чашек в день, ну, это абсолютно безопасно для большинства людей без сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, фильтрованный черный кофе может даже снизить риск диабета и проблем с сердцем. Ну, главное правило врачей. Никаких сахара и сливок, они нивелируют всю пользу напитка, друзья. А вот энергетики с высокой концентрацией кофеина стоит вообще избегать, ведь они могут спровоцировать аритмию. Так что пьем любимый кофейный напиток в меру, остаемся на самой сладкой радиоволне, а я, Налимята, в свою очередь с вами прощаюсь на сегодня. Все мои 4 часа прямого эфира пролетели, услышимся уже завтра с 11 утра.
1: Радио «Зефир».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Во второй день официального визита в Кыргызстан министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с президентом дружественной страны. Стороны обсудили состояние и перспективы диалога, а также актуальные международные вопросы. Был намечен ряд шагов по углублению сотрудничества.
0: Детали.
1: Случаи ДТП с участием диких животных участились в Беларуси. С начала года они стали причиной гибели 5 человек, еще 44 получили травмы. На дорогах реализуется комплексный план по снижению таких происшествий, активно внедряются новые инженерно-технические решения. В приоритете человеческие жизни, но внимание уделяется и сохранению популяции лесных жителей.
0: В мире.
1: Госдолг стран ЕС в первом квартале вырос более чем на 300 миллиардов евро, достигнув 15 триллионов 700 миллиардов. Это пиковый показатель. Такие значения зафиксировали 16 государств. Наибольшую долговую нагрузку несут Греция, Италия и Франция. Основные причины – масштабные траты во время пандемии, преодоление последствий энергетического кризиса и рост оборонных бюджетов.
0: Вот это да!
1: Парижский Лувр вновь открыл для посетителей галерею Аполлона, которая была закрыта после громкого ограбления в октябре 2025 года. Однако королевские ювелирные изделия, похищенные во время кражи, в экспозицию пока не вернулись. К слову, из зала убрали бронированные витрины, в которых ранее хранились драгоценности. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 51%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.
1: Сияй.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко произвел назначение в структуре Комитета государственной безопасности. Актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности ведомства. Сегодня, напомню, президент провел кадровый день.
0: Город.
1: 25 июля с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии. На связи руководство Бобруйского горисполкома и администраций районов. Жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrulife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: На юго-западе Франции бушует крупный лесной пожар. Из-за жаркой и сухой погоды густой дым накрыл часть одного из департаментов. Накануне власти эвакуировали около 5000 человек и перенаправили транспортный поток дальше от популярных пляжей в опасной зоне. Пламя повредило 900 гектаров территорий. Риск новых возгораний остается высоким.
0: Вот это да!
1: Археологи обнаружили в некогда затопленной деревне в Италии фрагмент древней ткани. Находку признали первой в своем роде. Небольшой кусочек был обнаружен среди обугленных остатков постройки раннего железного века. Изделие оказалось очень тонким, это указало на значительное техническое мастерство жителей. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 51%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

0: оказалась рядом ты. Но меня не спросят, дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,59 белорусских. Белстат составил рейтинг популярности отечественных изделий на прилавках магазинов. Доля местных товаров в розничной торговле более 53%. Среди продуктов питания абсолютными лидерами остаются яйца, их в продаже 100%. Не уступают сливочное масло, сахар и мясо, практически весь рынок. В промышленном секторе активнее всего белорусы выбирают украшения из синеокой, мебель и домашний текстиль. А в сегменте легковых автомобилей на наши машины теперь приходится больше половины всех сделок. На предприятии в Барановичах постельное белье начали шить роботы. Теперь линия может работать 24 часа 7 дней в неделю. Гибриды не просто создают изделия, но и самостоятельно выкраивают ткань, объединяя 2 этапа производственного цикла в один. В итоге это существенно ускоряет процесс и сокращает время между раскроем и пошивом. При этом оборудование можно оперативно перенастроить на новую модель или размер. Госдолг стран ЕС в первом квартале вырос более чем на 300 миллиардов евро, достигнув 15 триллионов 700 миллиардов – это пиковый показатель. Такие значения зафиксировали 16 государств. Наибольшую долговую нагрузку несут Греция, Италия и Франция. Основные причины – масштабные траты во время пандемии, преодоление последствий энергетического кризиса и рост оборонных бюджетов. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,59 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 27 копеек. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке $99.36 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 22 тепла. Влажность 75%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 44.
2: Сделано в Беларуси.

0: Включайся.
1: Замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

0: Пора в ОМА. Спальни, мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Парам-Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел кадровый день. Министром архитектуры и строительства назначен Вадим Альшевский. Министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. Новый чрезвычайный уполномоченный посол Беларуси в Таджикистане Александр Худалеев. В Мозамбике Юрий Николайчик. Случаи ДТП с участием диких животных участились в Беларуси. С начала года они стали причиной гибели 5 человек, еще 44 получили травмы. На дорогах реализуется комплексный план по снижению таких происшествий, активно внедряются новые инженерно-технологические решения. 25 июля с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии. На связи руководство Бобруйского горисполкома и администраций районов. Все номера телефонов на bobrulife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». На Бобруйской ТЭЦ-2 проходит важный этап модернизации. Специалисты приступили к реконструкции трансформатора связи. В ходе работ будут обновлены устаревшие элементы, внедрены современные решения. Лето, скорость, рок. В Бобруйске 14-16 августа пройдет мотофестиваль. На масштабное мероприятие съедутся свыше 300 участников, байкеры со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья. Участники промчатся по улицам города и направятся к мемориальному комплексу «Курган Славы» в деревне Сычково. До 14 августа в городе будет изменено движение автобуса номер 2. Причиной послужили работы по ремонту тепловой сети по улице Советской между Краснознаменной и Садовой. На этом участке маршрут будет проходить по Социалистической, Ленина, Пушкина, Войкова и далее по пути следования. С 5 по 7 августа в городе на Березине пройдет международный турнир по хоккею на кубок председателя горисполкома. В состязании примут участие «Динамо Шинник», «Тайфун» из Владивостока, «Московские крылья Советов», «Стальные лисы» из Магнитогорска. С датами проведения игр можно ознакомиться на сайте bobrulife.by. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 22 тепла. Влажность 75%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовые кресла из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси презентовали электрический кроссовер Voya Courage нового поколения. Наша страна стала первым экспортным рынком для модели. Габариты обновились. Длина 4810 мм, колесная база 2925. Полноприводная версия выдает до 551 лошадиной силы. Запас хода достигает 910 км, а максимальная емкость батареи 112 кВт-часа. В оснащении OLED-экран на 15,6 дюйма, проекция ArcHood, дисплей с дополненной реальностью на лобовом стекле. Адаптивная подвеска регулирует жесткость в реальном времени и система LFC – фирменная технология для повышенной устойчивости. В интерьере панорамный люк и двухрежимный холодильник в центральном подлокотнике. Ориентировочная стоимость за топовую модель – $50 000.
1: Про машины для людей.
2: Cadillac возвращает кроссовер XT6. Сборку планируют запустить следующей весной. Новый внедорожник создадут на базе актуальных моделей концерна по аналогии с прежней версией. Возможны два варианта двигателя – четырехцилиндровый на 2,5 литра и 330 лошадиных сил, либо V6 объемом 3,6 литра. Выпуск наладят на заводе в Теннесси. Сейчас там собирают электрические кроссоверы Cadillac. Предприятие ранее получило крупные инвестиции. Часть средств направят на разработку нового двигателя внутреннего сгорания. Технические характеристики новинки пока не раскрываются.
1: Дай газу!
2: На аукцион выставят Ferrari F50 1995 года. Одним из ее владельцев был Майк Тайсон. К машине прилагается автограф боксера и пара его перчаток Everlast. Это отдельный артефакт. Суперкар имеет пробег около 10 тысяч километров. В комплектации съемная панель крыши, фирменные сумки, руководство и памятная книга о модели. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем V12 объемом 4,7 литра на 520 лошадиных сил. Разгоняется до сотни за 3,7 секунды. Последний раз машину продавали в 2022 году за 4,6 миллиона долларов. Сейчас эксперты оценивают лот до 9 миллионов, почти вдвое дороже.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни – всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
7: Сделано в Беларуси.

Всем-всем доброго, уютного июльского вечера. Четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий привет моему любимому мужу Цейко Денису. У нас все хорошо, очень тебя не хватает. Люблю безумно, целую, очень скучаю. Всем чудесного вечерочка четверга желает Светлана Дегтярева. Свой теплый домашний приветик отправляю братику Шмадженьке. Сегодня очень рада, почта порадовала. Лови ты приветик. Хорошего вечера, приятного времяпровождения и спокойной ночи. Очень скучаю, жду с нетерпением в субботу. Береги себя. Обняла? Летит скучающий приветик любимому мужу-отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. У меня нет

тебе. Люблю, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Мир

и поддерживать во всем. Горжусь тем, что ты мой, только мой. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Теплый и нежный привет своему любимому мужу Стасу от Вали. Давай сохранять оптимизм и помнить. Самое важное испытание позади, а впереди наше счастливое будущее. Полная радости и тепла, очень скучаю и жду. Целую нежно и обнимаю. Нежный приветик летит нашему любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, дети тоже Давидушке очень нравится, но скучает немного. А мы потихоньку собираемся к тебе, закатки с мамой делаем, а так все хорошо. Как рассказать тебе, не знаю, фразы подобрать, что от любви к тебе сгораю. Мечтаю поскорее обнять, люблю тебя, очень скучаем, обнимаем крепко, целуем. Хорошего настроения вечерочка, сладеньких снов, твоя любимая семья. Самый согревающий душу домашний приветик в этот теплый, дождливый июльский вечер летит моему сыну Сереже Блицко, написала Лариса. Дорогой, продуктивного и хорошего тебе наступающего дня, а настроение пусть будет добрым и бодрым. У меня все отлично, сегодня были в Лошадской усадьбе, очень понравилось, жди отчет. И, конечно же, лови миллион приветиков и 100 000 обнимашек от всех наших и отдельной от Катюшки и всей ее семьи. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

дома на маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но наплевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго

становится хорошим, круги эти без толку нарезают. И знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Снова летит любящий домашний привет к нашему родному Александру Людвигевичу. А у нас все хорошо, но, конечно, было бы круто, если бы ты с нами был рядом. Но пока ждем и скучаем. Не скучаем и рядом. Завтра вышлю приветик, так как вопрос без тебя не могу решить. Передайте привет моему любимому братику Дубовцу Дмитрию. Держись, все будет хорошо. Очень скучаю, люблю и очень тебя жду. Твоя любимая сестричка Оля.

Анастасия Каминская пишет. Прорвемся, это лишь небольшая пауза в нашей жизни. Не теряй бодрости духа, не позволяй обстоятельствам сломать твой характер. Жду тебя, мы обязательно все наверстаем. Люблю тебя, твоя сестра Настя. Теплый привет четверга летит нашему родному, любимому Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Наше солнышко, думаем о тебе, верим и ждем твоего звоночка. Твоя семья. Теплый привет летит из дома Прокопович Игорю, пишет Светлана Бондарь. Лучик получила, по возможности отвечу. Навалилось много необъятных проблем. Вопросы с детьми, проверка за проверкой. От мамы приветик у Мишки 150 баллов. У Ильи чуть позже результат будет. От всех наших домочадцев огромный привет, обнимашки. Буду выходить на связь по возможности. Пока. Передаю большой теплый приветик Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Пусть денёк будет легким и добрым, настроение ярко светится, и мир тебе улыбается. Вот уже неделю в отпуске в деревне, отдыхаю на выходных, думаю обратно в город возвращаться. Крепко-крепко обнимаю, посылаю миллионы бусик. Безгранично скучаю и люблю. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Сыночек, привет! Снова летит от нас тебе миллион поцелуйчиков и душевных обнимашек. Очень не хватает тебя. Хорошего вечера и богатырского здоровья. Безмерно любим и очень сильно скучаем. С нетерпением ждем. Ты, главное, береги себя. Все будет хорошо. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Самый любящий приветик братику и сыночку Шику Владимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, мамуля сегодня была у Тимошки, и они отлично провели время. А мы с Тасюлей целый день на улице и на батуте, и в песочнице, и лужи мерили сапогами. Развлекаемся как можем. Братик, спокойного вечера, выше нос, береги себя и не болей. Мы все тебя очень любим, скучаем и крепко обнимаем. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Пусенок мой любимый, очень была рада услышать сегодня. Мы сейчас на море, скоро поедем домой. Амелия наслаждается морем, не хочет уезжать. Ей очень сильно нравятся волны. А я очень сильно хочу обнять тебя, я ужасно соскучилась. Люблю тебя сильно, твоя любимая жена. Целую. Привет Хайдару, любимому от Алины. Хочу, чтобы ты знал, ты очень сильный мужчина. Я очень скучаю по тебе и безмерно люблю. Думаю о тебе, пусть этот вечер будет по-настоящему уютным и спокойным. Береги себя, мой хороший, крепко обнимаю и нежно целую. Отличного настроения! Любящий и скучающий приветик любимому мужу Димульке Арсеньеву написала Виктория. Очень-очень расстроилась, не получилось дозвониться. Но я надеюсь, в следующий раз все получится. Люблю, безумно скучаю. Твоя любящая и преданная жена Виктория. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

0: Отличное настроение, вера в себя и свой успех, улыбка, дружба, любовь – это то, что нужно всегда. Как очень нужен и важен теплый, согревающий душу, важный приветик для родного, близкого, любимого человека вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Сладкий приветик любимому и папочке Кариму. Любимый, все хорошо, чуть еще подождать нужно. И, возможно, все-таки 22.08. Это было изначально верное время. Ангелы на нашей стороне. Верь во все лучшее и меня, я с тобой во всем. Люблю безумно и очень грустно, что завтра в мой такой важный день тебя не будет рядом, но мысленно ты будешь со мной. А тебя приветик сегодня получила и тебе отправила твоя богиня. Добрый вечер, Михаил Усес, Лухачи, Лепшага, Радио Зефир, пише Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, як заусёды, великий дзякуй за Лепшага, вельми приемный. Передаю привитание Игорю Ильяшу. Игор, як живешь, як настрой, як день прошел, як отчувание у новом узросте. У нас похолодало и дождь. У неделю поеду развитаюся с нашей дорогой Светланой. Зышу тебе доброго, теплого вечера. Марыся. Привет, наш самый любимый Максим Демчук, пишет Виктория Воронина. У нас все отлично, вчера с Тимусей понянчились все, отправила тебе приветик. Сейчас валяемся дома, смотрим телевизор. Очень люблю тебя, пирожочек. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все в порядке, сейчас на прогулке, балдеем. Желаем тебе хорошего вечера, мы всегда рядом. Любим и ждем дома, держись, крепись, прорвемся. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всех, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм четверга. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот теплый летний приветик передайте нашему дорогому любимому сыночку и братишке Кириленко Никите. Надеемся, все супер у тебя, у нас тоже все хорошо. Поскорее бы уже услышаться, увидеться и крепко обняться. Как же соскучились все по тебе. Безумно ждем, когда услышимся, и приветик от тебя. Юрик и Улька в телефонах залипают. Матюха на улице, а мы с мамулей отдыхаем после рабочего дня. От всей семейки крепкие обнимашки. Здравствуй, мое любимое сладкое радио. Передаю любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Костя, соберись с мыслями, все будет хорошо, я с тобой. Все у нас будет отлично, люблю и очень сильно скучаю. Твой Светик. Передаю привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. У нас все хорошо, чего и тебе желаю, родной мой. Сегодня ездили в деревню, там все хорошо, только без тебя очень скучно. Крепко целую и обнимаю. Хорошего вечера, улыбнись, радость моя. Твоя Анютик. Передаю привет безумно любимому мужу Сережке. Покрепче.

0: языком горячего желания прижаться сердцем к сильному плечу, и чтобы поцелуй звездопадом, горошинками сладкими дрожже, покрепче кофе и без шоколада с любимым вкусом слов твоих в душе. Твое солнышко! Привет, Максимус, отправляю сладкий поцелуй тебе от меня. У нас все хорошо, я на смене, график на август уже предварительно есть. Не болей, береги себя, родной. Люблю и обнимаю всей душой. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, летний теплый приветик моему чудесному Аристарху. Люблю и верю в твоего ангела-хранителя. Передаю привет своему дорогому мужу Барматову Алексею. Напоминаю на весь эфир, ты у меня лучший мужчина на свете. Люблю тебя всем сердцем и душой. Твоя Якутяночка. А вот привет мужу Александру Мельто. Саша, ждем завтра утром в 11.12. Маша и Санечка. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
1: Сделано в Беларуси.

19.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Привет нашему любимому сыну Диме Живушка. У нас все хорошо, получили приветики. Очень приятную открыточку и тебе отправили приветики. Жди, а мы ждем воскресенья. До встречи, наш роднулька. Обнимаем, твои родные. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июльским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Руслана Алихно с треком «Застольная». Далее Сергей Лазарев и его трек «Загадай любовь». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Программа «Шалом». И вот во время музыкальной паузы прилетел еще один приветик. Шпак Василию Васильевичу летит огромный привет. Родной наш, мы очень тебя любим, целуем и ждем. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

уходя.

0: Вечерний зефир.
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить.

ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

так любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

стал плакать, больно привык прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

он уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул,

Самое сладкое радио страны. Зефир FM.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дни вспоминаем.